0: словам камеры. Нам не подходит этот сценарий.
1: Думала, что в мелодраме играю я, но это чужое кино. Инфернальное.

не пара. Не надо теперь и дара. Мои ночи впустую по барам. Мы все удалили разом. Рассыпали наши пазлы. Мой номер забудь, не звони. Расходятся наши пути. Ночное такси, аэропорт. За пути прости.

нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои,

холодно, дик. Глупо, наигранно, так грубо, но тихо. Я будто поверю тебе и не замечу, что с каждой секундой мы дальше становимся словно на вечность. Время покажет, кто временный, а кто навсегда. Кто-то готов жить иллюзией, но только не я. Хватит, устал я искать в тебе то, чего нет ни на грамм. Просто бегу от людей, у которых нет цены словом.

Если бы время назад, честно не знаю. Ты думала, это прогулка по раю, не просто по краю. Чувства сменились на злость, потом равнодушие. Трудно дышать, ты плюс я равно удушье. Стены предательски давят, играется память. А тут мы смеялись, а тут мы стоп, надо оставить. Хватит, устал я искать.

0: Да, я был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка.
1: Почему? Вопрос на засыпку.
0: Я снова пишу тебя, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленьком.

0: Алло.
1: Да.
0: Привет.
1: Здорово.
0: Слушай, как правильно, Молли или Малли?
1: Молли.
0: Молли.

0: Espero que tu amigo se reprenda. Mi dicono che siete fantastici.
1: Настоящий Феррари!
2: Я Казакари, без комментариев. Из гиба, как у Феррари. Держу паре, она из Италии.

Мы гуляли по крышам Питера, укрывались от дождика с вечером. Кстати, кофе был отвратительный, кстати, ты была восхитительна.

0: кстати, ты была восхитительна.
1: Вечер падал за дома, укрывая нас тихим светом. Здесь такие облака, как будто кто-то пыхнул в небо. Злые тучи разбежались от нашего тета-тета. Знаю, так же навсегда ты запомнила это лето. Сюжеты банальных драм стали частью наших историй. Принцесса и хулиган, здесь все ясно без спойлеров. Мы с тобой хоть на Невском и также на Малой Бронной. Всегда найдем свое место, пусть холодно, но прикольно. Мы гуляли по крышам Питера, как герои кино на любителя. И плевать, что потом скажут зрители.

Кстати, до встречи в настоящем. Даже 36,6, без нее жесть. Ведь температуры нет, а любовь есть. Если крадусь, них не врет, то все хорошо. Вот только 36,6.

читаем в сотовом. Наш с тобой рассказ многотомный. Я в плену у глаз твоих томных. И сколько бы не было комнат в нашей квартире, о, они бы нас не разлучили.

городе надевают фальшивые лица, и любить его не за что, вроде бы угораздило как-то влюбиться. Чувства дороги сплошные пробоины,

0: Местное время 6 часов. Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
1: Ты опять далеко.

0: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
1: Здравствуйте, Ксения.
2: Привет, классно выглядишь.
1: Я знаю, спасибо.
0: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
1: Что расскажу?

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «АвтоВАЗ» выпустил уже несколько сотен экземпляров «Лады Азимут». Пока это предсерийные экземпляры. В продажу они не пойдут. На их сборке отлаживают процессы и устраняют недочеты. Затем будут использовать для украшения шоурумов. Дата старта серийного производства «Лады Азимут» пока не объявлена. Но до конца года планируют собрать несколько тысяч машин. Чанган раскрыл цены дизельной версии пикапа «Хантер Плюс» от 4 миллионов 130 тысяч рублей в базовой версии. Машина получила новый мотор от Isuzu объемом 2,5 литра и мощностью 146 лошадиных сил. Он работает в паре с 8-ступенчатым автоматом. Гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. ГАК отзывает в сервис кроссоверы GS8 второго поколения. У них заменят трубки системы кондиционирования и отопления заднего контура климат-контроля. Ранее выяснилось, что они не подходят для российского климата. Быстро изнашиваются из-за влаги и реагентов, поэтому концерн полностью и бесплатно заменит проблемные магистрали. Необходимость слить топливо из бака снова стала насущной проблемой автомобилистов. Раньше запас хранили из-за того, что было мало заправок. Теперь есть проблемы с бензином, и канистры заправляют не везде. Но слить топливо со старых «Жигулей» было несложно. А с современным автомобилем придется потанцевать с бубном. Подробнее о том, как слить бензин из бака в канистру, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн». В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатоша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: Будь в курсе.
1: Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – стойкость к осени. Стилисты назвали самые модные осенние тренды в 26-м году. В прохладном сезоне актуальными станут мюли и связанные крючком ажурные шапки, которые подойдут для теплых денечков. Также популярны будут куртки с воротником-стойкой, причем разбег альтернатив шикарный. От моделей, напоминающих ветровки, до вариантов из кожи и замши. Такой фасон определенно станет важной частью осенне-зимнего образа. В модный список на осень также вошли эффектные броши, например, с перьями или в виде объемных тканевых цветов и аксессуары с животными принтами. Например, с анималистическим узором можно выбрать себе на осень сумки и шарфы. Магазин «Элегант» поможет жителям нашего города добавить в свою осень ярких и стильных аксессуаров. В «Элеганте» шикарный выбор сумок. Тут просто рай для настоящей модницы. Ассортимент от изысканных клатчей до вместительных дорожных вариантов. В магазине «Элегант» огромное поступление новых коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. Свежие коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Regina Bottini». В «Элеганте» продолжается акция на летний ассортимент. Скидки на них до 70%. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Будь в курсе!
1: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Весь город на одной волне.

Я оставлю тебе наш с тобой май, в котором я тебе оставил свой рай. Забирай, забирай, но прошу тебя, не возвращай.

Осень в городе, осень в сердце. Время для кофе и любимых песен. На местном радио.

0: Реклама на местном радио.
1: Наклейки на авто, наклейки на окно, бумажные, полимерные, с перфорацией, ламинацией, контурной резкой. Для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370 09.

0: Распродажа газонокосилок и триммеров во всех магазинах «Сила» до конца сентября. Успей сэкономить!
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Местное время 9 часов.
1: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241-241 для категории слушателей старше 12 лет.

0: Реклама на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
2: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Шуршание листьев под ногами. Музыка осени.
4: На местном радио.

Весь город на одной волне.

0: Местное время 10 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать» о скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить, как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Учебный год стартовал. Если не успели заказать новые очки к школе, приходите в профессиональную оптику «Вельмаркет». Весь сентябрь в оптике действует специальное предложение для школьников. Скидка 20% на оправу при заказе очков. Ловите выгоду, пока она есть. Здесь же для вас современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Профессиональная оптика изготовления очков в кратчайшие сроки. Линзы оправы. Линзы, оправы, аксессуары для всей семьи. Оптика «Эльмаркет», Антикайнина, 22 этаж.

Ленина 6, третий подъезд, цокольное помещение. Ищите новые входные или межкомнатные двери? Приходите в офис «Северный город» на Октябрьскую, 7. Здесь вам подберут правильные двери нужной расцветки, а также помогут с установкой как входных, так и межкомнатных дверей от проверенных партнеров с большим опытом работы в сфере установки дверей. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7, первый подъезд. Ювелирные украшения из золота и серебра с драгоценными и полудрагоценными камнями для себя и любимых покупайте в салоне «Золото» в самом центре города. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото Костомукша». Действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Осенью как никогда хочется чего-то вкусненького. Попробуйте новинку в кафе «Русса». Закрытые бургеры трех видов. Чикенбургер с курицей, фирменный бургер с креветкой и классический бургер с говяжьей котлетой. Приходите на бизнес-ланчи в кафе «Русса». Стоимость всего 450 рублей. Меню на бизнес-ланчи ловите в группе ВКонтакте «Пицца Русса». Возможно, доставка по городу. Приходите, приезжайте или просто звоните и заказывайте любимые блюда по номеру 911-434-0168. Доставку осуществляет и по Морозово, и ННН 67-320-109-390. УГРН 32-567-5-0-429-97. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда. Научат на месте. Соискатели ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. В таком сервисе на постоянную работу требуются машинист крана, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, уборщик производственных и служебных помещений на период отсутствия основного работника. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52, 921-629-96-85. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подвал 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-12-42. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков по строительству, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-9406. УГРН 119-1001-001-663. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомятся стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня, вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-168-60. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства.

0: различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери Торекс не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны культурно-спортивного центра «Дружба».
1: Время знать. Телефон рекламной службы 370 09.

0: Реклама на местном радио.
1: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните 559503.
2: Неохотно. Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608 тысячных процентов годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
4: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор ДДЕ в силе, и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. До 30 сентября купите бензиновый генератор ДДЕ в силе и получите два подарка. Два подарка при покупке бензинового генератора в силе на сайте tdsila.ru.
5: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРН, П-304-100-3300.
6: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
7: «Элемент». Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В «Элементе» радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: остаться. Реклама на местном радио.
1: Садовая, 1, Ленина, 6, Таежный, 18. Улицы и их номера бывают разными, но запомнить нужно только один адрес. Тот, где можно заказать надомные аншлаги на любой вкус. Звездная, дом 6, офис Костомукша Медиа. Приходите, заказывайте, и пусть номер вашего дома и наименование улицы будут заметнее. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6, телефон 370-09.
2: 18, 19 и 20 сентября проводятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Избиратели, подавшие заявление для участия в дистанционном электронном голосовании, могут проголосовать в любое удобное время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября на федеральном портале выборы.gov.ru. Избирателей, голосующих на избирательных участках, мы ждем 18, 19 и 20 сентября ежедневно. С 8 утра до 20 часов вечера. Моя Карелия – мой выбор.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры. Разрабатываем индивидуальный дизайн. Быстро и качественно. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
2: В Калая Мария Пуи требуется водитель-экспедитор категории Е на Сканию для междугородных грузоперевозок. Зарплата от 120 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 921 016 40 77. Анкету для трудоустройства можно скачать на нашем официальном сайте в разделе «Карьера» и отправить на электронный адрес компании с пометкой «Работа в Костомукше».
0: Реклама на радио в Костомукше 370 09. Звездный. Дом 6.

0: Кинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: Бывает, что котел найден, и рыба, вот она, кормится. Но даже самые вкусные блесные воблеры рыбу не впечатляют. Тогда в самый раз предложить рыбе, жереху, чихоне, головлю, совершенно беспроигрышных кузнечика, стрекозу или еще какого жучка. Неважно, живого или имитацию. Только вот положить бедную стрекозку рыбе под нос в полусотни метров от лодки просто невозможно. И вот тут поможет бомбарда, она же спирулина. Это такой прозрачный, достаточно тяжелый поплавок в форме ракеты. Бывает и плавающий, и тонущий. Он имеет разный вес и позволяет производить сверхдальние забросы с самой легчайшей приманкой. Легко фиксируется на основной леске, лучше плетенке. А через вертлюжок, естественно, ниже бомбарды, вяжется поводок из флюорокарбона или монолески длиной 70-80 сантиметров.
0: Не клюет.
2: Как правило,

0: качаются на волнах. Нет, они не просто отдыхают. Просто их потенциальный обед, стая мелкой рыбешки, держится чуть глубже, где и подвергается атакам хищника. Вот чайки и ждут своего часа. Но мы же не чайки и ждать не будем. Мы просто заглубим приманку, постаравшись таким образом соблазнить потенциальный улов.
1: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
2: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазин.

0: Реклама на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370 09 звездный дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Сеть магазинов «Сила» дарит 100 подарков своим покупателям. До 15 октября соверши покупку в сети магазинов «Сила» на сумму от 3000 рублей и получи шанс выиграть бензопилу, дрель-шуруповерт, шлифовальную машинку и много других призов. Подробности у консультантов сети магазинов «Сила». Срок проведения акции с 15 сентября до 15 октября 2026 года. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать у консультантов сети магазинов «Сила».
2: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Реклама на местном радио. Деревообрабатывающий завод Karelian Wood Company в составе ведущего лесопромышленного холдинга Сигежа Групп приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Телефон для справок 921-528-8200. Все вакансии на сайте sigejagroup.com.
1: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В Элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Сердце, ты уходишь, а я остаюсь. И 100 причин уехать и одна остаться. Распадался наш крепкий союз.

0: Реклама на местном радио. Ждете праздника? Он уже здесь. С 12 сентября каждую вторую субботу месяца в студии «Джем» «Музлото» и «Автопати». Проводите время весело с друзьями. Отдыхайте в студии «Джем» каждую вторую субботу месяца. «Джем», Антикайнина, 16. Телефон для справок 921 80 11 800 18+.
1: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните 559503.
2: Неохотно. Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608% годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: 18, 19 и 20 сентября проводятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Избиратели, подавшие заявление для участия в дистанционном электронном голосовании, могут проголосовать в любое удобное время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября на федеральном портале выборы.gov.ru. Избирателей, голосующих на избирательных участках, мы ждем 18, 19 и 20 сентября ежедневно с 8 утра до 20 часов вечера. Моя Карелия – мой выбор.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Да, здесь есть все, что нужно.
3: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Кот».

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: «Элемент» делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В «Элементе» есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время, час дня.
1: Крутой кипяток. Спонсор программы — магазин «Ювелир Прайл». В магазине «Ювелир Прайл» свадебное предложение для молодоженов. Действует скидка 20% на обручальные кольца. При покупке двух обручальных колец гравировка в подарок. Именинникам месяца скидка 20% за неделю до и неделю после торжества. «Ювелир Прайл». Торговый центр «Адмирал», первый этаж.
2: Привет всем настроенным на 104. Осень, друзья, заметно ускорила шаг. Видно это и по опавшим листьям, и по отметкам на термометре. Но пока все еще симпатично вокруг, нежно и уютно. Попробуем музыки добавить в этот красочный пятничный коктейль самых горячих треков недели. Только такие в ближайший час на 104. Крутой кипяток уже готов к подаче. Подставляйте чашки. Ну а я, Катя Бажова, бегу на раздачу. Напомню, наш чарт сформирован по итогам ротации песен более чем на 400 радиостанций страны. Чарт «Крутой кипяток» представляет «Ювелир Прайл». Воспользуйтесь классным предложением. Выгодная скупка золота и серебра во всех салонах в Костомукше. Деньги вы получаете сразу. «Ювелир Прайл», торговые центры «Славяне» и «Адмирал», первый этаж. Прежде чем выясним, какие треки стали лучшими на этой неделе, давайте узнаем, с кем из участников чарта нам предстоит попрощаться. Выполнил таки свое обещание красавчик Холли Флейм. Произошло это чуть быстрее, чем в известной поговорке. Там, напомню, обещанного нужно было ждать 3 года, а тут паренек справился примерно за полгодика. Трек «Тону», друзья, некогда фаворит чарта, сегодня окончательно покинул 20-ку. Холли Флейм, прощаемся. Теперь, друзья, плавно переходим мы к увлекательному процессу – распределению мест у нас в двадцатке. На самом дне крутого кипятка встречаете новинку от Вани Дмитриенко – трек «Отражение». Сразу поясню, это не сольная Ванина работа, он создал ее совместно с Мальбеком и Сюзанной. Впервые трек прозвучал на его концерте в Лужниках и тогда вызвал бурный восторг фанатов. После этого ребята решили оперативно выпустить сниппет трека в социальных сетях, правда, при этом из него убрали вокал Сюзанны и представили публику. Совсем не тот материал, который прозвучал на концерте и вызвал у зрителей мурашки. Так вот, расхождение с живым выступлением слушатели заметили сразу и стали высказывать недовольство. Ваня к критике прислушался. Создатели полностью пересобрали композицию, но и в финальной версии команда вернула вокал Сюзанны и добавила элементы звучания, предложенные талантливым Салуки. После сведения обновленной

На 19-ю ступень шагнули прошлые дебютанты, братья из группы «Добро». Их новый хит как талисман и называется, соответственно, «На счастье». Парни вообще к подобным вещам очень трепетно относятся. К счастью, мечтам о нем и уверены, что любая мечта, если она сокровенная, искренняя, она точно может исполниться, даже если ты не видишь как, и тебе кажется это невозможным. С этим ощущением парни сами идут по жизни и по ступенькам нашей двадцатки. Кстати, трек «На счастье». «Добро», 19-я строчка крутого кипятка.

На 18-й строчке, как и в прошлый раз, Юлианна Караулова. Ее самолеты нынче на приколе и почему-то никуда лететь не торопится. Может, погода нелетная, может, Юлианна занята нынче другим чем-то. Возможно, даже мыслями о том, как отметить десятилетие семейной жизни. Юбилейная дата Юлианны и супруга Андрея будет в следующем году, и влюбленные хотят ее как-то феерично отметить. Тем более, что полноценного свадебного торжества у пары до сих пор не было. В день росписи 9 лет назад супруги просто посидели с близкими в ресторане, а уже вечером певица отправилась на гастроли. Возможно, юбилей семейной жизни может стать для них поводом, наконец, устроить тот самый праздник. А сегодня все будет очень скромно, друзья. Трек «Самолеты» Юлианна Караулова. 18-я строчка крутого кипятка.

Подбираемся мы к 17-й строчке. Сюда рухнула целая компания счастливых людей. Что послужило поводом, понятия не имею. Но уже переживаю за идейных вдохновителей этого процесса. За группу Филатов и Кэрос. Неужели уходящее лето стало тем самым триггером? Хотя проводили-то сезон музыканты довольно ярко и шумно. Они устроили для фанатов большое шоу на борту теплохода. Для команды подобный формат, кстати, уже становится доброй традицией. Первый концерт на кораблике был у них год назад, и, учитывая тогда восторженные отклики, они решили закрепить успех в этом году. Так вот, самым трогательным моментом вечера стало совместное выступление музыкантов с родными людьми. Таким расширенным составом они исполнили танцевальный хит «Включи музыку». В тот вечер все участники действия точно были среди счастливых людей. Этот трек сегодня в чарте упал у нас на 9 позиций и расположился на 17-й строчке крутого кипятка.

На 16-й строчке ловите еще один свежий хит, на этот раз от Андрея Звонкова. Музыкант решился поделиться с нами красотой, причем буквально. Так называется его новая работа, мелодичная песня о чувствах и поиске своего места в мире, который порой кажется холодным и слишком быстрым. В основе трека знакомое многим из нас состояние, когда серые дома, бесконечные дела, ощущение потерянного времени начинают конкретно давить. Но даже среди этой суеты остается то, что способно вернуть ощущение жизни. Любовь, близкий человек, воспоминания о детстве и самые простые вещи. Стартует новинка от Звонкова с 16-й ступени чарта, и хочется верить, что путь ее в двадцатке будет столь же красивым, как и название. Звонкий.

0: На 15-ю ступень поднялся Акмаль, хотя после концерта в Ростове были сомнения, что у него будут на это силы, друзья. Во-первых, Акмаль дал не один, а сразу два концерта за день. Во-вторых, на гастролях паренька фактически завалили тяжеленными подарками. Одна поклонница сперва вручила ему целое ведро вареных донских раков, а другие – внушительную банку соленых огурцов. Согласитесь, с такой ношей шагнуть на 4 ступеньки вверх дорогого стоит. Акмаль, трек «Любовная», 15-я строчка крутого кипятка.
1: Пали в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

На 14-й ступени из верхней десятки чарта приземлился Хабиб и его трек «Моя малышка». Мысли о той единственной, которая будет с ним рядом, не дают Хабибу покоя не только в треке, но и в реальной жизни. Он активно в последнее время размышляет на эту тему и делится мыслями с публикой. Говорит Хабиб, что возраст девушки для него не важен. Ему также все равно, какой национальности она будет. Главное – возможность завести с ней минимум двоих детей. Такой вот он у нас непритязательный. Хабиб, трек «Моя малышка», 14-я строчка чарта сегодня.

Пришло время узнать, кто же подобрался сегодня к 13-й строчке чарта. Укрепила позиции в двадцатке за неделю певица Мари Краймбрери. И трек «Ты помнишь». Своими же детскими воспоминаниями девушка всегда делится щедро. Недавно рассказывала, например, о том, как они общались с мамой в детстве. Говорит, у них всегда были отношения, где много правды и мало прикрас. Мама не гладила ее по голове за каждую мелочь, зато научила не бояться падать. Когда Мари приходила вся в слезах из-за какой-нибудь ерунды, мама просто ставила перед ней тарелку супа и говорила: «Сначала поешь, потом будем разбираться». И знаете, это работало. Самое ценное, что она мне дала, с трепетом говорит певица, это умение не прятаться от своих эмоций, а их проживать. Поэтому и песни у меня такие, будто дневник листаешь. Но эта фраза прямо в точку, друзья, судите сами. Трек «Ты помнишь», Мари Краймбрери, 13-я строчка. За солнце, за

На 12-ю строчку шагнул нынче мод. Более-менее стабильный в чарте стали его танцы под Шаде. Стабильность его конек, кстати, и в семейной жизни. С женой Марией они хорошо ладят и даже не думают о расставании. Что бы ни происходило, как бы мир вокруг не сходил с ума, есть, как говорит Матвей, теплое место по имени семья. Туда можно прийти, там по-прежнему тепло, уютно и смешно. И там есть уже большая, богатая сокровищница общих воспоминаний. Именно так рассуждает об их совместном быте Мария, которая, напомню, и сама неплохо танцует, в том числе, я уверена, и под Шадбри. Трек Шаде, мод, 12-я строчка крутого кипятка.

На 11-й ступени чарта нынче звездный дуэт Полина Гагарина и Сергей Лазарев. Полина на этой неделе подарила очередной инфоповод всем. Вместе с мамой она проехала по столице на общественном транспорте. Ну и видеопруфы, конечно же, приложила, записав ролик со словами: «Мы с мамой едем по делам на электробусе. Мама все оплатила, у меня карта москвича», – пошутила певица. А поклонникам заодно посоветовала одеваться теплее. Видимо, в электробусе в тот день было не слишком-то жарко. В отличие от нашего чарта, Полин, ваш дуэт с Сергеем сегодня в самом эпицентре двадцатки. На 11-й строчке крутого кипятка. Ну и трек.

0: крутой кипяток. Спонсор программы – магазин «Ювелир Правил». В магазине «Ювелир Правил» вас ждет большой выбор ювелирных изделий на любой вкус в золоте и серебре. Детские украшения, модные часы известных брендов. Всегда в наличии подарочные сертификаты и карты скидок. В магазине «Ювелир Правил» выгодный обмен старых золотых и серебряных украшений на новые, а также ремонт и изготовление ювелирных украшений на ваш вкус. Действует скидка 20% для участников СВО и их родных. «Ювелир Правил». Торговый центр «Адмирал», первый этаж.
1: Мы варимся уже в верхней десятке чарта, и открывает ее красотка Севиль. Уже вторую неделю подряд девушку буквально разрывают вопросами о ее ярком дуэте с Валерием Леонтьевым, спетом ими хите «Вернисаж». Как, почему, как ощущения? Ну и Севиль каждому терпеливо и с эмоцией отвечает. Он такой крутой, признается девушка, и рассказывает, что дуэт они репетировали несколько часов. Итог же знакомства с легендой Севиль подытожила одной емкой фразой. «Ты смотришь человеку в глаза и как будто смотришь сквозь поколение». А мы смотрим прямо сейчас на 10-ю ступень чарта, друзья, и видим, как на ней всеми гранями сверкает бриллиант от Севиль. 10-я строчка крутого кипятка.

Мастером игр со словами бесспорно можно назвать Таню Ткачук, друзья мои, солистку группы «Моя Мишель». Кстати, хочу развенчать сейчас один миф. Многие думают, что название группы «Моя Мишель» напрямую связано с песней «Мишель» группы «Битлз». Но, как утверждает Таня, это не так. Девушке просто нравилось сочетание этих слов «Моя Мишель», но и их звучание соответственно. Потом, правда, Таня какое-то время хотела изменить название группы, считая его слишком наивным, но со временем поняла, что оно стало неотделимо от их музыки. Как и название трека «На малиновой луне». «Моя Мишель» — девятая строчка крутого кипятка.

0: На восьмой ступени чарта мы с вами тоже обойдемся без помощи фонариков, ведь как никогда ярко ее освещают две звезды – Анна Асти и Дима Билан. Их эпилог сегодня шагнул на позицию вверх, и уже теплится надежда, что хит сумеет вернуться в пятерку лучших. Сегодня восьмая строчка, трек «Эпилог».
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

Чарт «Крутой кипяток» представляет ювелир Prime. Воспользуйтесь классным предложением для молодоженов. Скидка 20% на обручальные кольца. При покупке двух обручальных колец гравировка в подарок. Ювелир Prime. Торговый центр «Славяне» и «Адмирал». Первый этаж. Добрались мы, друзья, до седьмой строчки чарта. Ее занимает сегодня Юля Зиверт. И, наконец-то, она выпустила клип на свой нынешний хит «Газ». В ролике девушка попадает в черно-белый мир, который постепенно обретает краски. Режиссером видео стала Катя Як. Она уже работала с Зиверт над клипом «Банк». Так вот, по словам Як, у съемочной группы было много трудностей на пути к этому видео, но в итоге получился красивый и яркий клип. В комментариях к ролику фанаты пошутили, что он больше похож не на клип, а на рекламу. Кто-то даже предложил отправить Зиверт на Евровидение, если это вдруг будет возможно. Вот это точно вряд ли, а вот отправить Зиверт на пьедестал крутого кипятка вполне в ваших силах, друзья. Дерзайте. А пока седьмая строчка чарта. Зиверт, «Газ». Чайники с мечтами.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: сегодня.
1: Может газовать еще как, но, видимо, не сегодня. Тима Белорусских решил чуть сбавить обороты и немного замедлиться этой осенью, что, само собой, не могло не сказаться на позициях в чарте. Его трек «Мысли» уже вторую неделю подряд не может вернуться в пятерку лучших треков, либо просто не пытается. Что думает об этом сам певец, давайте выясним его мысли в нашем распоряжении. Тима Белорусских на 6-й строчке чарта.

И, наконец, добрались мы до пятерки лучших. Открывает ее нынче Люся Чеботина и ее Горгона. Но чтобы вдруг столь стервозный образ за ней не закрепился, Люся решила сломать шаблоны. Она отправилась в кино и решила начать актерскую карьеру с роли царской дочери. Причем она сыграет дочь комика Михаила Галустяна в новогоднем фильме. Сюжет там разворачивается в 312-м царстве, где 40-летняя Елемеля занимает должность президента фан-клуба «Трех богатырей». На царском перу он случайно срывает операцию «Богатырей» по поимке Кощея Бедросовича, ну и злодей исчезает вместе с царской дочерью. Роль царя 312-го царства исполнит как раз-таки Галустян, а роль похищенной дочери царевны, как вы поняли, Люся Чеботина. «Мне кажется, роль царевны мне очень подходит», — скромно отмечает Люся. «Даже долго входить в образ не пришлось». Вот и сравним, друзья, в декабре, какой же образ с ней гармонирует больше, если, конечно, Люсина Горгона будет еще в форме и в чарте, само собой. Сегодня еще ступень выше, пятая строчка крутого кипятка. Люся Чеботина, Горгона. We'll be right back.

Вот уж какой эпитет к образу Горгоны точно не подходит, так это аутентичное. У этого прилагательного совершенно другой вайб. Теплый, светлый, трогательный, как и у самого Кирилла Лирика, который эту аутентичную и создал. Этот трек сегодня забрался еще выше у нас в чарте и уже дышит в спину тройки лучших. Аутентичное. Лирик. Четвертая ступень.

0: А теперь тройка лучших, тех, благодаря кому наш кипяток бурлит еще сильнее. Бронзу чарта отдаем сегодня недавним лидерам – группе «Градусы». Однако вершина для них теперь кажется окончательно в прошлом. Неделю назад они уже съехали на вторые позиции, а сегодня еще ниже – на третью ступень пьедестала. Увы, но размах ресниц больше не позволяет им взлететь так же высоко, как прежде. Трек на ресницах «Градусы» – «Бронза чарта».
1: Третье место.

0: Серебро чарта забирают еще одни аутсайдеры недели. Хотя только вчера они ликовали по поводу того, что добрались таки до самого верха. Баста и моя Мишель. Увы, закрепить прошлый результат музыкантам не удалось. Пришлось потесниться и уступить лидерство крутого кипятка. Кому, мы совсем скоро выясним. А пока дадим высказаться нашим серебряным призерам. Баста, моя Мишель, если я буду танцевать.
1: Второе место.

0: хотела.
1: Пришло время узнать, кто же оказался на вершине крутого кибитка. Тут нарисовалась девушка, которой удалось в одиночку не только преодолеть сложные преграды в чарте, но и перешагнуть через тяжелую артиллерию мастодонтов шоу-бизнеса, таких как Баста и парни из градусов. Удивительно, как этот путь осилила такая хрупкая и лучезарная барышня. Видимо, все дело в улыбке и огромной поддержке. Трек «Мы» Катя Айова, «Золото чарта».
2: «Золото чарта. Крутой кипяток». Мы.

0: Это был обладатель золота нашего чарта Айова и ее трек «Мы». В следующую пятницу узнаем, кто сможет довести эфир до кипения вновь. Греемся не только музыкой, но и теплыми воспоминаниями о лете. До новых встреч на просторах местного. Пока-пока.
1: Крутой кипяток. Спонсор программы – магазин «Ювелир Прайл». В магазине «Ювелир Прайл» вас ждет большой выбор ювелирных изделий на любой вкус в золоте и серебре. Детские украшения, модные часы известных брендов. Всегда в наличии подарочные сертификаты и карты скидок. В магазине «Ювелир Прайл» выгодный обмен старых золотых украшений на новые, а также ремонт ювелирных украшений. «Ювелир Прайл». Торговый центр «Адмирал». Первый этаж.
2: Местное время 14 часов.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
4: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
0: Учебный год стартовал. Если не успели заказать новые очки к школе, приходите в профессиональную оптику «Вельмаркет». Весь сентябрь в оптике действует специальное предложение для школьников. Скидка 20% на оправу при заказе очков. Ловите выгоду, пока она есть. Здесь же для вас современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Профессиональная оптика изготовления очков в кратчайшие сроки. Линзы оправы. Правы аксессуары для всей семьи. Оптика «Эльмаркет» Антикайнина, 22 этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. К концу дня чувствуете усталость и дискомфорт в стопах? Обратите внимание на индивидуальные стельки, которые можно изготовить в Костомукше всего за 30 минут. Консультация, диагностика стоп, рекомендации и готовые стельки, созданные именно под ваши стопы. Здесь же для вас педикюр для мужчин, женщин и детей любой сложности. Работа с проблемными стопами. Не терпите дискомфорт, обратитесь к специалисту. Предварительная запись по телефону 921-456-74-30. Ленина, 6, 3 подъезд, Цоколь. Помещение. Ищите новые входные или межкомнатные двери? Приходите в офис «Северный город» на Октябрьскую, 7. Здесь вам подберут правильные двери нужной расцветки, а также помогут с установкой как входных, так и межкомнатных дверей от проверенных партнеров с большим опытом работы в сфере установки дверей. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7, первый подъезд. Ювелирные украшения из золота и серебра с драгоценными и полудрагоценными камнями для себя и любимых покупайте в салоне «Золото» в самом центре города. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото Костомукша». Действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Осенью как никогда хочется чего-то вкусненького. Попробуйте новинку в кафе «Русса». Закрытые бургеры трех видов. Чикенбургер с курицей, фирменный бургер с креветкой и классический бургер с говяжьей котлетой. Приходите на бизнес-ланчи в кафе «Русса». Стоимость всего 450 рублей. Меню на бизнес-ланчи ловите в группе ВКонтакте «Пицца Русса». Возможно, доставка по городу. Приходите, приезжайте или просто звоните и заказывайте любимые блюда по номеру 911-434-0168. Доставку осуществляет ИП Морозова и ИНН 67-320-109-390, УГРН 32-567-5-0-429-97. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда. Научат на месте. Соискатель на месте. Соискатель ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 и...

0: период отсутствия основного работника. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52, 921-629-96-85. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в Никсервис. Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. Никсервис – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подвал 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-12-42. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков по строительству, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-9406. УГРН 119-1001-001-663. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомятся стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня, вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97, УГРН 115-100-168-60. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны культурно-спортивного центра «Дружба».
1: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

тебя я себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуем, не криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда

0: Реклама на местном радио.
1: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сигежа Групп» приглашает на работу водителя-погрузчика. Обязательно наличие удостоверения машиниста-тракториста категории «Д». Телефон для справок 921-528-82-00. Все вакансии на сайте sigejagroup.com. Присоединяйтесь к команде профессионалов.
2: «Элемент» делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В «Элементе» радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза.

0: Реклама на местном радио.
1: Наклейки на авто, наклейки на окно, бумажные, полимерные, с перфорацией, ламинацией, контурной резкой. Для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370-09.
2: На чем привезти строительный материал на дачу? Прицеп. Купи в Силе. Куда поместить палатки, снаряжение и мангал на активный отдых? В прицеп. Купи в Силе. Как не запачкать салон машины, когда делаешь ремонт? Прицеп. Купи в Силе. На чем привезти лодку к озеру, чтобы порыбачить? Лодочный прицеп. Купи в Силе. Теперь прицепы доступны в покупку на средства регионального материнского капитала. Подробности уточняйте у консультантов магазинов «Сила». ИП Богданов Андрей Олегович, УГРН, ИП 304-103-300-232.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 15 часов.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – стойкость к осени. Стилисты назвали самые модные осенние тренды в 2026 году. В прохладном сезоне актуальными станут мюли и связанные крючком ажурные шапки, которые подойдут для теплых денечков. Также популярны будут куртки с воротником-стойкой, причем разбег альтернатив шикарный. От моделей, напоминающих ветровки, до вариантов из кожи и замши. Такой фасон определенно станет важной частью осенне-зимнего образа. В модный список на осень также вошли эффектные броши, например, с перьями или в виде объема тканевых цветов и аксессуары с животными принтами. Например, с анималистическим узором можно выбрать себе на осень сумки и шарфы. Магазин «Элегант» поможет жителям нашего города добавить в свою осень ярких и стильных аксессуаров. В «Элеганте» шикарный выбор сумок. Тут просто рай для настоящей модницы. Ассортимент от изысканных клатчей до вместительных дорожных вариантов. В магазине «Элегант» огромное поступление новых коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. Свежие коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Regina Bottini». В «Элеганте» продолжается акция на летний ассортимент. Скидки на них до 70%. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Сты-ФМ. Реклама на местном радио. Ждете праздника? Он уже здесь. С 12 сентября каждую вторую субботу месяца в студии «Джем» «Музлото» и «Автопати». Проводите время весело с друзьями. Отдыхайте в студии «Джем» каждую вторую субботу месяца. «Джем», Антикайнина, 16. Телефон для справок 921-80-11-800. 18+.
1: Наклейки на авто, наклейки на окно, бумажные, полимерные.

0: с перфорацией, ламинацией, контурной резкой для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370-09.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный, дом 6.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «АвтоВАЗ» выпустил уже несколько сотен экземпляров «Лады Азимут». Пока это предсерийные экземпляры. В продажу они не пойдут. На их сборке отлаживают процессы и устраняют недочеты. Затем будут использовать для украшения шоурумов. Дата старта серийного производства «Лады Азимут» пока не объявлена. Но до конца года планируют собрать несколько тысяч машин. «Чанган» раскрыл цены дизельной версии пикапа «Хантер Плюс» от 4 миллионов 130 тысяч рублей в базовой версии. Машина получила новый мотор от Isuzu объемом 2,5 литра и мощностью 146 лошадиных сил. Он работает в паре с 8-ступенчатым автоматом. Гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. ГАК отзывает в сервис кроссоверы GS8 второго поколения. У них заменят трубки системы кондиционирования и отопления заднего контура климат-контроля. Ранее выяснилось, что они не подходят для российского климата. Быстро изнашиваются из-за влаги и реагентов, поэтому концерн полностью и бесплатно заменит проблемные магистрали. Необходимость слить топливо из бака снова стала насущной проблемой автомобилистов. Раньше запас хранили из-за того, что было мало заправок. Теперь есть проблемы с бензином, и канистры заправляют не везде. Но слить топливо со старых «Жигулей» было несложно. А с современным автомобилем придется потанцевать с бубном. Подробнее о том, как слить бензин из бака в канистру, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн». В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатуша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

весь город на одной волне.

0: Реклама на местном радио.
1: 18, 19 и 20 сентября проводятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Избиратели, подавшие заявление для участия в дистанционном электронном голосовании, могут проголосовать в любое удобное время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября на федеральном портале выборы.gov.ru. Избирателей, голосующих на избирательных участках, мы ждем 18, 19 и 20 сентября ежедневно с 8 утра до 20 часов вечера. Моя Карелия – мой выбор.
2: Да, здесь есть все, что нужно.
3: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур».

0: работников. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: «Элемент» делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В «Элементе» есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио. Деревообрабатывающий завод Karelian Wood Company в составе ведущего лесопромышленного холдинга Segeja Group приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Телефон для справок 921-528-8200. Все вакансии на сайте segejagroup.com.
1: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Помыть машину у дома? Мойка. Купи в Силе. Очистить садовую технику? Инвентарь на даче? Мойка. Огромный ассортимент в Силе. Отмыть крыльцо, дорожки, окна, фасад, а может даже ковер или велосипед? Вперед за мойкой в Силу. Надежные мойки по отличным ценам, а также профессиональные консультации, гарантии качества и разнообразие моделей ждут тебя в сети магазинов Сила и на сайте tdsila.ru.
2: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРН П-304-103-300-232.
3: Двойная выгода на Лада Гранта. Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке.

0: покупки в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в Прагматику, Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните 559503.
1: Неофертно. Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608% годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Осень в городе. Осень в сердце. Время для кофе и любимых песен. На местном радио.

0: Реклама на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В Элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Весь город на одной волне.

Смотря на лужи, мечтали мы об океане, чтоб на двоих у нас одно дыхание. Ты должна рядом быть, и это по-любому. Ты должна рядом быть, и это аксиома. Я что-то смыслю о любви, поверит даже пьяным. Не в красоту влюбляются, влюбляются в изъяны. Мы с ней кричали тост, мысли кричали сос. Но знаешь, есть один простой вопрос.

0: Ярко, тепло и по-настоящему. Настройки на место радио. Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
1: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Компани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сигежа Групп» приглашает на работу водителя-погрузчика. Обязательно наличие удостоверения машиниста-тракториста категории «Д». Телефон для справок 921-528-82-00. Все вакансии на сайте sigejagroup.com. Присоединяйтесь к команде профессионалов.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Реклама на местном радио. Ждете праздника? Он уже здесь. С 12 сентября каждую вторую субботу месяца в студии «Джем» «Музлото» и «Автопати». Проводите время весело с друзьями. Отдыхайте в студии «Джем» каждую вторую субботу месяца. «Джем», Антикайнина, 16. Телефон для справок 921 80 11 800 18+.
1: 18, 19 и 20 сентября проводятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Избиратели, подавшие заявление для участия в дистанционном электронном голосовании, могут проголосовать в любое удобное время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября на федеральном портале выборы.gov.ru. Избирателей, голосующих на избирательных участках, мы ждем 18, 19 и 20 сентября ежедневно. С 8 утра до 20 часов вечера. Моя Карелия – мой выбор.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Отпускай меня, отпускай меня, отпускай. Я не твоя, я не твоя.

0: Реклама на местном радио.
1: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните 559503.
2: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27 608 тысячных годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Пожалуй, самый большой мотомагазин в Карелии – мотоцентр «Сила» на Заводской. Мотобуксировщики, мотоциклы, квадроциклы, вездеходы, снегоходы, а также огромный выбор мотоэкипировки, мотозапчастей и мотоаксессуаров ведущих мировых производителей. Гарантийное и постгарантийное обслуживание мототехники. Настоящие патриоты мототехники ждут тебя в мотоцентре «Сила» на Заводской. Пожалуй, в самом большом мотомагазине в Карелии. Мотоцентр «Сила» на Заводской. Приходи, заводи и уезжай.
4: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Местное время 18 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать» о скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить, как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Учебный год стартовал. Если не успели заказать новые очки к школе, приходите в профессиональную оптику «Вельмаркет». Весь сентябрь в оптике действует специальное предложение для школьников. Скидка 20% на оправу при заказе очков. Ловите выгоду, пока она есть. Здесь же для вас современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Профессиональная оптика изготовления очков в кратчайшие сроки. Линзы оправы. Аксессуары для всей семьи. Оптика «Эльмаркет» Антиканина, 22 этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. К концу дня чувствуете усталость и дискомфорт в стопах? Обратите внимание на индивидуальные стельки, которые можно изготовить в Костомукше всего за 30 минут. Консультация, диагностика стоп, рекомендации и готовые стельки, созданные именно под ваши стопы. Здесь же для вас педикюр для мужчин, женщин и детей любой сложности. Работа с проблемными стопами. Не терпите дискомфорт, обратитесь к специалисту. Предварительная запись по телефону 921-456-74-30. Ленина, 6, 3 подъезд, СОК. Помещение. Ищите новые входные или межкомнатные двери? Приходите в офис «Северный город» на Октябрьскую, 7. Здесь вам подберут правильные двери нужной расцветки, а также помогут с установкой как входных, так и межкомнатных дверей от проверенных партнеров с большим опытом работы в сфере установки дверей. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7, первый подъезд. Ювелирные украшения из золота и серебра с драгоценными и полудрагоценными камнями для себя и любимых покупайте в салоне «Золото» в самом центре города. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Осенью как никогда хочется чего-то вкусненького. Попробуйте новинку в кафе «Русса». Закрытые бургеры трех видов. Чикенбургер с курицей, фирменный бургер с креветкой и классический бургер с говяжьей котлетой. Приходите на бизнес-ланчи в кафе «Русса». Стоимость всего 450 рублей. Меню на бизнес-ланчи ловите в группе ВКонтакте «Пицца Русса». Возможно, доставка по городу. Приходите, приезжайте или просто звоните и заказывайте любимые блюда по номеру 911-434-0168. Доставку осуществляет ИП Морозова, ИНН 67-320-109-390, УГРН 32-560-7-5-0-429-97. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда. Научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. В таком сервис на постоянную работу требуются машинист крана, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь, ремонтник, слесарь, электрик по ремонту электрооборудования, уборщик производственных и служебных помещений на период отсутствия основного работника. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52, 921-629-96-85. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подвал 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-010-4009. 469-12-42. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков по строительству, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-9406. УГРН 119-1001-001-663. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомятся с стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухни «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Нужен торф, песок?

0: Окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупатели ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны культурно-спортивного центра «Дружба».
1: Время знать. Телефон рекламной службы 370 09.

0: Реклама на местном радио.
1: Садовая, 1, Ленина, 6, Таежный, 18. Улицы и их номера бывают разными, но запомнить нужно только один адрес. Тот, где можно заказать надомные аншлаги на любой вкус. Звездная, дом 6, офис Костомукша Медиа. Приходите, заказывайте, и пусть номер вашего дома и наименование улицы будут заметнее. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6, телефон 370-09.
0: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сигежа Групп» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Телефон для справок 921-528-8200. Все вакансии на сайте sigejagroup.com. Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Проходит время, мы снова вместе. Я в черном бензе, ты с аэропорта. У нас дилемма, куда поехать? К тебе домой или к тебе домой? Мы выпиваем, я раздеваю тебя глазами. Ты просишь больше, пардон, мадам, я не сипал. Я не знаю, я не

0: Кинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: Бывает, что котел найден, и рыба вот она, кормится. Но даже самые вкусные блесные воблеры рыбу не впечатляют. Тогда в самый раз предложить рыбе жереху, чихоне, головлю, совершенно беспроигрышных кузнечика, стрекозу или еще какого жучка. Неважно, живого или имитацию. Только вот положить бедную стрекозку рыбе под нос в полусотни метров от лодки просто невозможно. И вот тут поможет бомбарда, она же спирулина. Это такой прозрачный, достаточно тяжелый поплавок в форме ракеты. Бывает и плавающий, и тонущий. Он имеет разный вес и позволяет производить сверхдальние забросы с самой легчайшей приманкой. Легко фиксируется на основной леске, лучше плетенке. А через вертлюжок, естественно, ниже бомбарды, вяжется поводок из флюорокарбона или монолески длиной 70-80 сантиметров.
0: Не клюет.
2: Как правило, под самую поверхность, выгоняя мелочь под чайку, поднимаются не самые крупные особи стаи. Самые мудрые стоят в сторонке, чуть ниже. Так что есть смысл дать приманке несколько заглубиться и лишь потом начинать проводку. И в любом случае необходимо постоянно экспериментировать с приманками и их подачей, скоростью проводки, рывками и паузами. Есть еще один момент. Бывает так, что и котел не кипит, и чайки не ныряют, но плотные многочисленные стаи качаются на волнах. Нет, они не просто отдыхают. Просто их потенциальный обед, стая мелкой рыбешки, держится чуть глубже, где и подвергается атакам хищника. Вот чайки и ждут своего часа. Но мы же не чайки и ждать не будем. Мы просто заглубим приманку, постаравшись таким образом соблазнить потенциальный улов.
3: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А и со

словно поезд. Скидящий средств вылечить мою боль. Не существует подкидящих средств. Бесконечные дыры нет следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться. Но город пуст мне тебя, и значит снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

0: Реклама на местном радио.
1: 18, 19 и 20 сентября проводятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Избиратели, подавшие заявление для участия в дистанционном электронном голосовании, могут проголосовать в любое удобное время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября на федеральном портале выборы.gov.ru. Избирателей, голосующих на избирательных участках, мы ждем 18, 19 и 20 сентября ежедневно. С 8 утра до 20 часов вечера. Моя Карелия – мой выбор.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В Элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 7 вечера.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – стойкость к осени. Стилисты назвали самые модные осенние тренды в 26-м году. В прохладном сезоне актуальными станут мюли и связанные крючком ажурные шапки, которые подойдут для теплых денечков. Также популярны будут куртки с воротником-стойкой, причем разбег альтернатив шикарный. От моделей, напоминающих ветровки, до вариантов из кожи и замши. Такой фасон определенно станет важной частью осенне-зимнего образа. В модный список на осень также вошли эффектные броши, например, с перьями или в виде объемных тканевых цветов и аксессуары с животными принтами. Например, с анималистическим узором можно выбрать себе на осень сумки и шарфы. Магазин «Элегант» поможет жителям нашего города добавить в свою осень ярких и стильных аксессуаров. В «Элеганте» шикарный выбор сумок. Тут просто рай для настоящей модницы. Ассортимент от изысканных клатчей до вместительных дорожных вариантов. В магазине «Элегант» огромное поступление новых коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unik». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. Свежие коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Regina Bottini». В «Элеганте» продолжается акция на летний ассортимент. Скидки на них до 70%. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Осень – не время для хандры.
1: Местное радио.
2: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того,

0: Реклама на местном радио.
1: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн быстро и качественно. Костомукша Медиа, Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
2: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

А может, правда, лучше все забыть и начать с нуля. А может, правда, в моей жизни нужно что-то поменять. Целый мир к твоим ногам, ну как же ты могла? И опять по кругу все как бумеранг.

Проживаем жизнь. А кто сказал, что нету права на ошибку? И в поисках родной души мы снова делаем попытку за попыткой. Мне не снишься ты, я тебе в ответ. Вот уж сколько дней, вот уж сколько лет. В небе две звезды подают нам знак, где теперь

0: Реклама на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 8 вечера.
1: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
3: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
4: Учебный год стартовал. Если не успели заказать новые очки к школе, приходите в профессиональную оптику «Вельмаркет». Весь сентябрь в оптике действует специальное предложение для школьников. Скидка 20% на оправу при заказе очков. Ловите выгоду, пока она есть. Здесь же для вас современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Профессиональная оптика изготовления очков в кратчайшие сроки. Линзы оправы. Правы, аксессуары для всей семьи. Оптика «Эльмаркет» Антикайнина, 22 этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. К концу дня чувствуете усталость и дискомфорт в стопах? Обратите внимание на индивидуальные стельки, которые можно изготовить в Костомукше всего за 30 минут. Консультация, диагностика стоп, рекомендации и готовые стельки, созданные именно под ваши стопы. Здесь же для вас педикюр для мужчин, женщин и детей любой сложности. Работа с проблемными стопами. Не терпите дискомфорт, обратитесь к специалисту. Предварительная запись по телефону 921-456-74-30. Ленина, 6, 3 подъезд, Цок. Помещение. Ищите новые входные или межкомнатные двери? Приходите в офис «Северный город» на Октябрьскую, 7. Здесь вам подберут правильные двери нужной расцветки, а также помогут с установкой как входных, так и межкомнатных дверей от проверенных партнеров с большим опытом работы в сфере установки дверей. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7, первый подъезд. Ювелирные украшения из золота и серебра с драгоценными и полудрагоценными камнями для себя и любимых покупайте в салоне «Золото» в самом центре города. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото Костомукша». Действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Осенью как никогда хочется чего-то вкусненького. Попробуйте новинку в кафе «Русса». Закрытые бургеры трех видов. Чикенбургер с курицей, фирменный бургер с креветкой и классический бургер с говяжьей котлетой. Приходите на бизнес-ланчи в кафе «Русса». Стоимость всего 450 рублей. Меню на бизнес-ланчи ловите в группе ВКонтакте «Пицца Русса». Возможно, доставка по городу. Приходите, приезжайте или просто звоните и заказывайте любимые блюда по номеру 911-434-0168. Доставку осуществляет ИП «Морозово», ИНН 67-320-109-390, УГРН 32-560-7-5-0-429-97. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда. Научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. В таком сервисе на постоянную работу требуются машинист крана, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь, ремонтник, слесарь, электрик по ремонту электрооборудования, уборщик производственных и служебных помещений на период отсутствия основного работника. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52, 921-629-96-85. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в Никсервис. Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. Никсервис – новая жизнь вашей техники. улица Интернациональная, дом 12, подвал 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков по строительству, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-4486. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-9406. УГРН 119-1001-001-663. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомятся стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня, вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-168-60. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице. В магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны культурно-спортивного центра «Дружба».
3: Время знать.

0: Да, я был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка.
1: Почему? Вопрос на засыпку.
0: Я снова пишу тебе, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Ума 5 от Яндекса официально стал доступен для частных покупателей. Машины появились у дилеров в 41 регионе. Напомним, на первом этапе их продавали только таксопаркам и каршерингу. Но это не помешало Ума 5 стать самым популярным электромобилем в России. Цена с господдержка 2,5 миллионов. В августе на учет в России поставили 11 электромобилей «Атом». За все время были зарегистрированы 40 машин. Пока регистрации «Атомов» остаются минимальными. Это может говорить о том, что ритмичные производства и поставки до сих пор не начались. Напомню, в этом году планируют передать клиентам не меньше 3000 штук. В августе было продано 608 новых автомобилей марки «Волга». По-прежнему основным спросом пользуются кроссоверы К40 и К50. Они же «Джили Атлас» и «Манжара». Интерес к «Волгам» растет плавно. Машины поступили в продажу в середине июня. А за первый полный месяц, в июле, продали около 400 штук. И потенциал еще есть. Недавно в России поступил в продажу новый BLG X50+. По дизайну машина стала дороже и взрослее предшественника, подросла в габаритах и по дорожному просвету. Осовременили салон. На передней панели появился огромный горизонтальный экран мультимедийки, под капотом новый мотор и коробка передач. Подробнее обо всех изменениях BLG X50+ в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн». В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акадыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на интернациональный дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

Вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

Большой, широкий город, магистрали и дома. Гусары в окна, бесполезная тюрьма. Зеленым яблоком железо запоет. Ты станешь слаще, а я пропала без вести в японских лагерях. Пропала голубем синицу в руке. Я застывала в ожидании тебя. Неблагодарна.

терять. Я зову тебя в кино, но тебе все равно. А в твоих розовых очках видно только облака. Тебе на всех наплевать, и поэтому одна. Я не буду мешать. Зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Меня зацепила ты.

этом море темноты помогаешь только ты. Мне понять, что впереди еще множество причин оставаться на плаву, но я больше не могу. Слышишь, я не подведу. Ведь зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Меня зацепила ты.

0: Местное время 22 часа.
1: Влюбила дурака.

знаете, бывает, вот встречаешь человека и понимаешь, что все, попал. Но вам никак не быть вместе. И в лучшем случае вы встретитесь следующим летом. А скорее всего только в следующей жизни.

простой в своих стихах. В глазах, как в зеркале, себя искал. Не в силах прожить от любви в бегах. Я свою тайну тебе рассказал.

Вот мы станем ближе, я пел ей о любви, имея нас в виду. Но ей плевать, она была как-то в Париже, а я, судя по всему, в бреду.

Ты ждешь, я знаю меня и навряд ли кого-то другого. Но время меняет все, а сейчас мы сами себя заковали в оковы. По глупости, приступы ревности, оба

Ты на него так смотришь, наивно и просто, как он сжигает в пепел последний ваш мост. Боль разочарования, твой первый урок, сбежать от расставания, нажать на курок.